все проходит. Боже мой, бежи худший. Тяжко верить, что не зводит нехто з нас своих вачей. Боже мой, ну да, навокал. Боже мой, апошній смех. Паляванне ладзіць сокал, паляўнічы недзе збег.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: турыстычнага інфармацыйнага цэнтра Шумілінскага района Ірына Кулікова.
1: Само здание вокзала, оно 1866 года, в октябре этого года, потом 160 лет, открывал его Павел Петрович Мельников, инженер того времени, который строил Рига-Воронежскую железную дорогу, и станция Сиротина, как тогда называлась, Шумилинским, он стал с 1966 года, до тех пор он был Сиротинским районом со станцией Сиротина. Так вот, здание вокзала интересно тем, что там до сих пор есть колокол, сохранившийся с тех времен. Туристам разрешается в него звонить тем, кто приехал первый раз.
0: Здаецца, простае дзеянне, колькі захаплення выклікае, задавальненне, дзіцячыя радасці. Вядома, у кожнага гука атрымліваецца розным, але у кожнага дакладна запамінальным, як і знаёмства з усім Шумілінскім вакзальным комплексам.
1: Вакзальны комплекс, который был построен в 1866 году, включал, кроме вот этого здания, предназначенного для проживания работников на втором этаже, на первом были диспетчера, дежурные путейцы, был храм и складское помещение, которое называлось перегружатель. Возле вокзала в честь 150-летия, по-моему, там был установлен бюст Павлу Петровичу Мельникову как основоположнику, человеку, внесшему большой вклад в строительство этой станции, скажем так, одной из станций железной дороги Рига-Воронежской. И бюст является знаком, возле которого туристы всегда останавливаются, рассказывается история о том, как это все случилось.
0: Яшчэ цікавы момант з гісторыі. Імператор Миколай II прыязджаў цераз станцыю Сіроціна і менавіта адсюль адправіў телеграму, у якой паведаміў, што адракаецца ад прастолу.
1: В этом его вот памятнасць і значимасць этого здання і этого места. Ну і здесь, на этом вокзале, снімался фільм «Чёрные берёзы». Тот перегружатель, то есть пакгаузы, которые были, тоже имели отношение, вот как бы картинка такая складывалась, когда использовал для перегрузки грузов с железной дороги на автомобиле. Ну, сейчас это красивое здание с современным ремонтом. К 150-летию там был произведен очередной ремонт, оно покрашено. Ну, и имеет привлекательный вид. Мы гордимся этим зданием. Оно красиво смотрится на фотографиях и ухожено всегда. И мало архитектурной формы железная дорога заботится о имидже этого места.
0: Дарэчы, у вокзале захавалися две стромкі каменнай лесвіцы, а яшчэ на адной са сцен чорна-белая выява будынка і крыху біяграфіі самой станцыі. Прыгожа, пазнавальна, атмасферна. Словам, будзеце ў Шумеліне, зазірніце на чыгуначны вакзал, вакол пахадзіце, ў звон бумкніце. З Паўлам Мельнікавым, мужчынам з вусамі, павітайцеся. Яшчэ што, сваё таксама прыдумайце. Так жа, цікавей жыць. Пакуль усё, пачуемся.
2: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Слухай, любімае.

0: Сити.
1: Радио столица.
2: У столицы 7 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Александр Лукашенко подтрымал инициативу укоренения высоких технологий у работу судов. Об этом президент заявил на встрече со старшиной Верховного суда России Игорем Красновым. Керовник державы отзначил проблему великой колькости паперовых материалов, которые заповольвают работу системы. Керовник державы выказал спадзяванне, что российский бок поделится своим опытом компьютеризации и укоренения новых технологий у судовой деятельности. У Беларуси створяются умовы для выкористания личбовых знаков токенов у якости сродку разлику. В отповедности с постановой урады такое право у разликах про скриптобанки по внешнеэкономичных договорах дается юридичным особам у выпадках ожитевления ими внешнегандлевой деятельности, экспорт, импорт товаров, послуг, объектов интеллектуальной властности, а так само у особных выпадках деятельности форекс-компании и лизинговой деятельности. Поширение проездной частки на улице Красноярской у Минску плануется выполнить до конца года. Об этом поведомил мэр столицы Владимир Кухаров на нараде у Минкарвыканкаме. У Минску протягивается модернизация улично-дорожной сетки, ключевая увага обновлению улиц Нововилинской, Красноярской и Даугиновского тракта. Весной началось подолжение Даугиновского тракта от завулка Червякова до улицы Нововилинской и переносу разворотного трамвайного кольца. Так само в планах будовництва развязки на МКАД с пересечением подолженного участка улицы Нововилинской. С сегодняшнего дня по 16 червня на полигоне Брестки и каля стен Брестской крепости пройдут масштабные спаборництвы. Республиканский финал трех легендарных гульнев «Зорничка», «Зорница» и «Орляня». Больше за 200 удельников из всей краины и делегации из России чекают военизованные полосы пирожков. Лазертаг, сборка-разборка автомата, конкурсы командиров, майстер-классы от разведчиков и уроки по керованию беспилотниками. 12 червня на площади церемониала у Брестской крепости октябрята урочисто передадут эстафету финалистам «Зорницы», а поздней ее примут старшеклассники, удельники «Орляня». По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чекается переменная облачность, местами по заходе на большей части территории, краткочасовые дожди в особных районах, навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 19 тепла по полуночным заходе до 29 по полудневому сходе. У областных центрах сегодня день чекается. У Гродни плюс 19, плюс 21. У Бресте плюс 20, плюс 22. У Гомеле плюс 25, плюс 27. У Витебску и Могилеве плюс 26, плюс 28. У столицы плюс 24-26 без істотных ападкаў.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9:01, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Масштабный перагляд системы подрыхтовки жилья и коммунальных сеток до зимы пропонует комитет Держконтролю. На встрече с депутатами и сенаторами керовник ведомства Василий Герасимов поведомил, что проверки выявили формальный подход до обследования городских домов и острую проблему замены труб. Вядома, что урад уже изменяет правила контроля и распрацовывает план повышения надежности теплозабеспечения. А кроме этого, комитет Держконтролю пропонует организациям жилево-коммунальной господарки самим зараблять на покосе травы и работе домофонов, не отдающих это прибытковые послуги приватным фирмам. Полное скасование санкций супраць белорусских майстров парусного спорта, уведенных у сакавіку 2022 года, затвердила Международная федерация. После 4 года вымушенной изоляции наши атлеты, тренеры и арбитры вертаются на официальные старты. Как поведомили в Минспорту, организация цалком отменила потребование об нейтральном статусе, дозволивши белорусам змагаться за узнагороды под национальным стягом и гуки родного гимна. Оборона гістарычнай праўды, умацаванне бяспекі і барацьба з пашырэннем ідэй нацызму стануць галоўнымі тэмамі 4-га міжнароднага антыфашысцкага кангрэсу. Маштабны форум пройдзе ў Мінску 25-26 чэрвеня. Як паведамілі ў Міністэрстве абароны, цэнтральнай падзеяй праграмы стане пасяджэнне, на якім выступяць ветэраны Вялікай Айчыннай вайны і былыя непаўналетнія вязні канцлагераў. Акрамя гэтага, для ўдзельнікаў разгорнуць тэматычныя выставы, падрыхтаваныя Нацыянальнай акадэміяй навук, Нацыянальнай бібліятэкай, дзяржаўнымі архівамі Беларусі і Расіі. Обновление дорожной разметки на улицах Налибоцкой и Каменогорской запланировано сегодня в Минске. Держаутоинспекция рекомендует столичным автоаматорам загодя улишивать эту информацию про выборы маршруту, быть максимально уважливыми на сгаданных участках и строго выполнять потребования часовых знаков. Минску зараз плюс 21, по данных Белгидромета. Сегодня в Беларуси будет переменная облачность местами, а по заходе на большей части территории короткочасовая дождь. В особенных районах навальницы и порывистый ветер. Температура поветра от 19 тепла по полночным заходе до 29 по полудневым усходе. В областных центрах удень чакается. У Гродни плюс 19-21, у Бресте 20-22, у Гомеле 25-27, у Витебску и Могилеве 26-28. У столицы до 26 тепла без истотных опадков.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Не, сябры, у нас в апошний час было зашмат хлопцев, якія робили такое и на сцене, и поза сцены. Так что яны отповедали, ну, на 100-200-500% нашим роковым думкам. Мы вырашили сегодня зробить такий невеличкий перепынок, а лишь это не означает, что это дрэнный гурт, эти яны выконывали дрэнную музыку. Все на два рот. У них такая короткая музычная история, але вельми, вельми яскравая.
2: И теплые яны еще, как я разразумела.
1: Так, так, так. Фронтмен был таким. Ну, до речи. Сябры, про что мы тут кажем? Есть наши роковые думочки, а это рубрика, в которой вам требуется догадаться, про який гурт, ці выканаўцы мы робим подкастки, и про якую музычную композицию. Именно это яны будут вывучать на проканцы годины. Як вам это зарабить? Як вам догадаться? Есть такое пытание, магчыма, у кого-то из вас. Отказываем. По-перше, зазерните в телеграм-канал «Радио Столица». Там есть кружочек с подказочкой. Есть там стиплые, як сегодняшний, вот як я его сказала, выканаўцы подказочки. Ну и, коли их будет недостатково, слухайте уважливо то, что мы вам огучиваем в эфире. Не грезячи на свою популярность, гурт выпустил только один альбом. Добро, что не одну песню. Назву коллективу придумал яе лидер у 1989 годе подчас поездки у электричцы. Фронтмен при нараджении носил прозвище Тарасов. Ён з'явился на свет у Орехова-Зуева и большую частку життя прожил у подмосковным Фразино.
2: Ну, близко до тела нашего максимально.
1: Так, так, так, так. Вот такие подкасты. Сябры, магчыма, вы этой фактики ведаете. Ці есть у вас человек, у якого можно спросить, ён ведае. Здогадайтесь, что за гурт такі. Ну, и калі здогадайтесь, может, не интуитивно, типа подкасты «Пакуль», что в телеграм-канале «Радио Столица», здогадайтесь, что еще и за песня сегодня такая будет гучать. Варианты отказов. Чакаем, як заўсёды.
2: Не інтуітыўна. Калі ласка, напішыце, надрукуйце нам адказік, мы будзем вельмі-вельмі чакаць. Ну, канешне, пад пастом, з падказкай, там вясёлы твар, усё як мае быць. Накідайце рэакцыі, паглядзіце на прыроду, натхніцеся і, магчыма, вы станеце пераможцам. Гэта ў нашым телеграм-канале «Радио Столица», альбо дасылайце нам паведамленне на нумару телеграм. Нагадаем, 996-7002, код 33. А мы хутка вернемся, каб расказаць пену дзён, якая назбіралася.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: У нас есть такая тема сегодня, как я зрозумела. Про напои мы размовляем. Ну так давайте, что с раницы?
3: Як раніцы пачнеш.
2: Так, так, так. Кто сегодня почал с кавы? Были такие сярод нас?
0: Есть такие сярод
2: были,
0: нас,
2: да. Были, у студии есть, и можете нам написать. И думаю, что были и ты, кто почал из гарбатки альбо чая. Так ось, про чай хочу вам нечто рассказать. Что дзён на кубок зеленого чая? Зеленого подкресливаю, бадёрыць. Вот так. А диетологи отмечают, усяго один кубок зеленого чая у день допомагает заховывать бодрость и полепшить концентрацию. И все дякуючи сполучению кофеину и L-теанину. Менавіта яны дают энергию без резких перападов. Вот тут такая проблема. Нехто только на черном чае, только на им и больше ничего. И больше ничего. Ну вось, давайте еще вам нечто расскажу про зеленый чай. Антиоксиданты, которые измещаются у зеленым чай, подтримливают працу сердца, мозга, печени, страуниково-кишечного тракта, иммунной системы и обмену речева. А так само могут снижать рызыку инсульту. Эксперты рекомендуют пить зеленый чай проз годину после приема ежи. Вот тут вельми важное удокладнение. Это допомагает позбегнуть проблем с засвоением железа. Бачите?
0: Я не ведаю, накольки бадюрит зеленый чай у всех остатних. Сябры, але шо у нас есть звычка такая, мы звычайно перед сном выживаем гэты зялёны чай, і гэта працуе вось так. І раніца.
2: І момантам.
0: І раніца, і ўсё.
2: Слухай, а мне такое з кавай. Вось кажуць, кава бадзёрыць. А у мене вось ад кавы хачу спаць, а ад чаю у мене депрэсія. І я не ведаю. І я па гэтаму піш ваду.
0: Як ты з гэтым А, всё, зразумела.
2: Піх ваду.
0: Зразумела, ёсць
2: живу...
0: альтернатыва.
2: Вось так. Вось, ну, карацей, вы злавілі гэтую, улавілі гэтую фішку, што трэба ўсё ў свой час. Паелі, гадзінку пачакалі, потым можаце піць. А то не зас

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10.1, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. 4 кур'єрів ошуканцев затримали оперативники, конфіскувавши у їх більш за 70 тисяч рублів. Поводле даних Міністерства внутрішніх справ Білорусі зареєстрували 56 лічбових злочинств. При гэтым громадяни повідомили про 600 подозрених дзвінках за сутки. Каб спинить вивод грошей, спеціалісти заблокировали 8 фейкових сайтів, заморозили 84 рахунки і закрили платежі на 38 заміжних реквізитів. Міліція нагадує, що у дзвінках по-ранейшому лідирує телефонний подман, адемя і лжечиновників. Штабная тренировка по организации территориальной обороны под керавництвом Генерального штаба началась в Беларуси. Офицеры керавания во умовах створенной в учебной обстановке и ранее принятого решения завершить планование применения сил. Главная задача командных маневров – повысить профессийные навыки оперативного складу и обеспечить зладженность деяния при керавании локальными оборонными подразделениями. Новое неуличенное похование воинов Червоной армии, которые загинули в первые дни Великой Отечественной войны, выявили в Пружанском районе. Прокурорский контроль обеспечит расследование обставин гибели солдат и установление исторической справедливости. Специалисты начали проверку после звороту местного жихара Виктора Кубарки, который поведомил про безымянную могилу у вёсцы Караси. По воле свечению видоводцев, там похованы червоноармейцы, которые спробовали стримать надыход ворожих войсков. Войсковцы, вязковцы самостоятельно доглядали этот участок. Зараз эксперты проводят архивное доследование для вызначения именов загинулых. Один день депутата с открытым приемом громадян до 20-й годины проходит у столицы. Сустреча с населением без попереднего записи организованы у районных администрациях города. Каждый желающий может прийти и огучить свои пропановы або скарги у любым районе Минска, незалежно от места фактичного проживания. У Мінську зараз плюс 22, по даних Білгідромета. Сьогодні у Білорусі буде перемінна облачність місцями, а по заході на більшій частці території короткочасові дожди. У особних районах навальниці з порывистим вітром. Температура повітря від 19 до 29 тепла. У обласних центрах у день чекається у Гродні плюс 19-21, у Бресті 20-22, у Гомелі 25-27, у Вітебську і Могильові 26-28. У столиці до 26 тепла без істотних опадків.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» полудень, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Безвизовый въезд вводится для гостей и удельников Славянского базара у Витебску, поведомили в Державном пограничном комитете. Фестивальный безвиз будет действовать с 4 по 31 липня. Для его отримания замежным гостям потребуется паспорт и билет на мероприятие в летнем амфитеатре альбо в концертной зале Витебск. 26 додатковых пассажирских техников призначила белорусская чыгунка на початок липня. Внутри краины будут курсировать 18 составов по самых популярных маршрутах, которые свяжут Минск с Брестом, Гомелем и Могилевом. А кроме этого, совместно с российскими чыгуночниками организованы 8 додатковых международных рейсов до Санкт-Петербурга с Минска, Витебска, Бреста и Гомеля. Поширение графика связано с прогнозуемым увеличением пассажиропотока перед святкованием Дня незалежности Белоруссии. Шкляную емистость с ртутью массой амаль 6 килограммов обешкодили ратавальники у Дятловском районе. Поведомление об небеспечной знаходце у агрогородку Гезгалы поступило напередодні. Работники Министерства по надзвичайных ситуациях выявили небеспечный металл под землей на глубине полметра. Поводле официальной информации ведомства, у вынику инциденту потерпелых нема, погроза забруження навокольному осяроддю отсутнішає. Кримінальную справу за повторный угон автомобиля розпочали у Круглянском районе в відносинах до 38-годового місцевого жихара. П'яний мужчина скористався тим, що салон машини був відчинений, а ключ знаходився у замку запалювання. Спроба покататися скончилася аварією у сусідній вёсці, де «Пежо» протаранив слуп лінії електропередач і загорився. Уладальник автомобиля довідався об зникненні тільки тоді, коли рятувальники уже тушили машину, яка цілком знищена. Самого зламисника, який у ДТЗ не потерпів, затримали по слідах обутку. Минску зараз плюс 24 по данных Белгидромета. У другой половине дня у Беларуси будет переменная облачность местами, а по заходе на большей части территории короткочасовые дожди. В особых районах навальницы и порывистый ветер. Температура по ветру до 29 тепла. В областных центрах у Гродни плюс 19-21, у Бресте 20-22, у Гомеле 25-27, у Витебской Могилеве 26-28. У столицы до 26 тепла без істотних опадков.
2: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да! Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе –

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сусветный день мороженого. Это значит, как отзначить эту дату? Ну, конечно, треба сегодня съесть мороженое свое самое любимое. Можете написать нам, какое мороженое у вас любимое, и вообще любите вы этот десерт. Делитесь вашими комментариями в телеграм-канале «Радио Столица». Ну, а как бы захватить вас до сносин, сегодня пятерка топ-рок-фактов присвечена так само рок-выканавцам и мороженому. Перший факт – это фургон мороженого Мика Джаггера. Другий – Элтон Джон и советское мороженое. Третий факт – любимый смак Оззи Осборна. Четвертый – именные смаки и рок-бренды. Ну и пятый рок-факт будет про крыницу натхнения мороженое. Будем про это сегодня говорить. Ну и короткая аннотация рок-фактов находится в телеграм-канале «Радио Столица». И там начинается у нас голосование. Можно обрать самый интересный факт про рок-выканавцев и мороженое. А у эфира, как завсёды, начинаем истории рассказывать. Легендарному фронтмену Rolling Stones Мику Джаггеру однойчи отмовили у продажи целого фургона мороженого. Можете себе такое уявить? А это было и здарылося это в 2009 году. Вокалист гулял разом с сыном по лондонским парку и зауважил бездокорно отреставрованный винтажный фургон, с якого гандлявали мороженым. Музыкант был настолько зачарованный этим автомобилем, что пропоновал уладальнику купить его прямо на место, вот так, за 100 тысяч фунтов стерлингов. Это, безумовно, немалые гроши, и до того ж вядома, что Джаггер довольно скупы, однако господар, якого звали Джузеппе Делла Камера, отмовил Джаггеру. Ён некалі набыў гэты грузавік у суседа, які выкарыстоўваў яго ў якасці куратніка, і патраціў 10 гадоў на аднаўленне ржавай машыны. Ну і да таго ж Делла Камера паабяцаў сваёй дачцэ, што павязі яе на гэтым фургоне на вяселле. Ну а гэта, як вы разумееце, намнога важней, чым грошы.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, протягуем далей знакомиться с сегодняшними историями. Зараз у нас будет про Элтона Джона. Подчас грандиозных гастролей у Москве в 1979 году гэты британский музыкант трапил на историчный кадр. Элтон Джон с задовольнением ел мороженое у вафельным слоечку прямо на трибуне стадиона подчас футбольного матча. На угол приезд рок-зорки такого высокого класса в СССР гэт стала подеей с шерагу надзвычайных. Рок-музыка официйна у Союзе тады не віталася, аднак дзеля Элтона Джона зрабілі выключэнне. Па-першае, тады вось-вось павінна была пачацца Маскоўская алімпіяда і хацелася зрабіць імідж краіны на сусветнай арэне больш прыязным. По-другое, сам музыкант был готов выступить тут. Ну, артисту забронировали залы в Москве, Ленинграде, разместили в лепших гостиницах для интуристов и навод дали некоторую свободу перемещения, якой Элтон Джон и скрыстался. И он сходил на футбольный матч ЦСКА «Динамо Минск». На трибунах его не познали, этому музыкант был вельми рады и спокойно натешился советским футболом и советским мороженым.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Дорогие наши слухачи, рады еще раз повитаться с вами. Шоу «Ну и денек» в эфире «Радио Столица» протягивается. И с вами по-ранейшему ведущая Алла Иванова и гукрежиссер Лариса Мараева. Сегодня сусветный день мороженого. Пятерка топ-рок-фактов присвечена этой теме. И у телеграм-канале «Радио Столица» у нас протягивается голосование. Долучайтесь. А у эфира, как завсёды, зараз будут добрые новины.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Грузовик с фейерверками зладил фаер-шоу прямо посярод трассы. Незвычайный инцидент отбылся в штате Теннесси, недалеко от города Чаттануга. Полицейским и пожарным пришлось перекрыть магистраль, потому что с кузова автомобиля, який сгорелся в разные боки, литерально разлетались фейерверки. На это видовище, зрозумело, сбеглись люди, а водители устали в затор. В вынику здарения никто не потерпел. Красноярцы перетворили кузов пикапа в пересовный бассейн. Обгорнули кузов целлофаном, заполнили водой и в импровизованном бассейне под час руху плескались 4 мужчины. Незвычайную водную прогулку видовожцы зауважили на скрыжовании проспекта Миру и улицы Парижской коммуны. Неведомо, чем завершился их заплыв на дорогах у центра города. Нейросетки ратуют отношения. Одна женщина написала мужу несколько великих поведомлений, которые тычатся их шлюбу и совместной будущини. Ну, как могла женщина, так и рассказала все, что думает на конт шлюбу и совместной будущини. А мужчина в отказ дослал ей ролик с жабой, сгенерованной нейросеткой, якая промовила, что читать ей расповеды не собирается, и они все равно в вынику помирятся, але для этого треба, каб прошел некий час, и жанчына супакоілася. И еще одна информация про панова, от якой немагчыма адмовіцца. Хлопец створил потешный сайт, каб покликать дзяўчыну на спатканне. И як можно на спатканне ці то дать згоду, ці то адмовіцца, дык вось кнопка «не» на гэтым сайте утякае от курсора мыши при любой спробе на яе натиснуть. Таким чином адмовіцца от сустрэчы дзяўчына не можа. Ёй застаецца толькі заполнить форму и выбрать дату и час.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю пятерку наших сегодняшних топ-рок-фактов, то, что мы почули. Это был фургон мороженого Мика Джаггера, який не продал господар знакомитому музыканту. Это Элтон Джон, який с задовольнением ел у 1979 годе мороженое у Москве на стадионе под час футбольного матча и трапил на историчный кадр. Конечно, любимый смак мороженого Ози Осборна – клубничное непосредственно мороженое, якого мог съесть невероятную колькость. Ну а зараз доведаемся об том, что, оказывается, не только любят музыканты мороженое, але яще в гонор некоторых из них и называли мороженое. Так вот, в 1987 году один знакомитый бренд выпустил вишневое мороженое с ковалочками шоколада в гонор лидера гурта Grateful Dead Джерри Гарсии. Идею дослал звычайный фанат на паштовце. Продукт стал легендарным и утримливал статус самого продаваемого смаку компании на протягу 10 годов. Так само, обмежеванная серая шоколадного мороженого с арахисовым маслом и белым шоколадом была створена до первого концерта Элтона Джона в штате Вермонт. Все прибытки от продажи были накированы у фонд музыканта по борьбе со СНИДом. Шоколадное мороженое с зефиром, карамелью и шоколадными рыбками было створено в конце 90-х у сопрацовництве со знакомитым джем-рок-гуртом «Фиш». Ну и, конечно, рок-гурт «Кис» выпускал властное мороженое под... Так само под назвой, якая перекладалася як «Удар маланки». Вот так. И она выраблялася суместно с австралийской компанией, и упершиню было представлено у початку 80-х годов. Ну а значно позднее, у гонор 40-годового юбилея у этого коллектива, музыканты вернули мороженое у продаж. Фирменный десерт уявлял собой сполучение трех смаков – лимонаду, малины и колы.

0: Реклама на радио «Столица».
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Рок на радио «Столица».
1: И, конечно, еще одна история у нас засталась с вами, сябры. Это присвящено мороженому, зрозумело, и ему, этому продукту, как крыницы натхнення. Свой культовый дебютный альбом у 1978 году гурт Ван Хален уключил кавер на блюз Джона Брыма «Ice Cream Man». Как и у многих классичных блюзовых композициях, мороженое тут это метафора, песня с таким открытым подтекстом «Я твой продавец мороженого, спыни меня, коли я буду проходить мимо». Она стала визитной карткой вокалиста Дэвида Ли Рота. На концертах он часто играл ее на акустичной гитаре, которая была выраблена в форме гигантского эскимо на палочце. Композиция начинается как расслабленный акустичный блюз, проспеванный Дэвидом Ли Ротом, а потом резко выбухает фирменным ураганным хард-роком и ошеломляльным гитарным солом от Эдди Ван Халена. Ну что ж, сябры, все пять рок-фактов сегодняшних вы теперь ведаете, истории подробязные. И, нагадаю, в телеграм-канале «Радио Столица» у нас идет голосование. Мы обираем самый интересный факт про рок-выканавцев и мороженое. Заходите, читайте короткую аннотацию, узгадывайте все рок-факты и обирайте то, что вам наибольше досподобы.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Ну, 8 надышел той час, калі будем подводить выники. Будем разбираться, что ж атрымалася у нас сёння. Мы говорили про мороженое. Якую роль увогуле яно адыгрывае у рок-музыцы и у творчасці рок-музыкантаў. Что мы даведаліся? Даведаліся про то, что рок-музыкантаў ёсць любимые гатунки мороженого, что у гонар их выканаўца

знакомитых называли так само мороженое, что многие любят есть и мороженое в приватности Ози Осборн великими такими порциями. И еще мы доведались, что ось Ван Хален, яны так само ось включили композицию про мороженое, и она натхнила их. Ну что ж, сябры, и отрымалось у нас то, что перемагает сегодня первый рок-факт. Это фургон мороженого Мика Джаггера, який не достался музыканту, хоть он был готов заплатить за его ось так выкласти одразу 100 тысяч фунтов стерлингов. Але все ж таки господар, не, он пообяцал дачце, что отвязе яе на гэтым фургоне на вяселле. Ну і наогул, ён вельмі доўгі час аднаўляў гэты фургон, і быў, напэўна, ён таксама дарагі для яго. Дзякую всім, хто гэтыя 2 гадзінкі быў разам з намі. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Ларыса Мараева. Пачастуйце сябе сёння любімым марожаным, смачна есці, ну і, канешне, будзеце есці, слухайце радыё «Сталіца». Пачуемся, пакуль!

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Первый в истории меморандум об сотрудничестве помеж верховными судами Беларуси и России подписали в Минску. Старшиня Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что документ станет реальным инструментом для гармонизации судовой практики и повышения доверия громадян до правосудия. Погоднение дозволит Минску и Москве оперативно обмениваться правовыми позициями, проводить совместные стажировки для судей и активно укоренять личбовые технологии у процесса судоводства на просторы союзной державы. Безвизовый уезд уводится для гостей и удельников Славянского базара в Витебску с 4 по 31 липня. Замежным гостям спотребится пашпорт, оригиналы або электронный билет на мероприемство фестивалю, которые проводятся у летнем амфитеатре або у концертной зале Витебск. Один билет позволяет одноразово уехать в Беларусь без визы одному замежному громадянину не позднее за дату проведения згаданного у билете мероприемства. Скорочение колькости звычайных граждан минимуму у агульной структуры злочинности фиксуя Министерство внутренних справ на фоне массового перехода шуканцев в интернет. У той же час милиция отзначает сезонный рост пошкоджения удачных домов с соковика по май. Со сводок выникает, что объектом замахов становится практически все – от будовничного инструмента и продуктов харчевания до дробного посуду и одения. Представники ведомства закликают уладальников закрывать в окна, усталевать надежные замки, а для максимальной безопасности подключать нерухомость до пульта централизованной аховы. Рост узровню воды на большей стерек Беларуси выкликали червенские дожди. По воде прогнозов Белгидромета, вода прибывает в бассейнах Немана, Заходней Двины, Вилии, Березины и Припяти с худкостью до 36 сантиметров за сутки. На особных притоках уже зафиксованы выходы воды на пойму, в той час, как на буйных артериях, в районе Гродно и Могилева складывается сприяльная ситуация для судоходства. Гидрологи попереджают, что за прогнозуемых ливнев повышение узровню воды водоемов заховается до конца тыдня. У Минску зараз плюс 24 по данных Белгидромета. Завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Уначе по заходней полове в день на большей части территории короткочасовые дожди, навальницы, местами ливни и порывистый ветер. Ночная температура поветра от 12 до 18, у день до 30 тепла. В областных центрах завтра в день чекается у Гродне плюс 18-20, у Бресте 19-21, у Витебской Могилеве 27-29, у Гомеле 28-30. У столицы уночи 14-16, в день до 28 тепла, короткочасовый дождь, навальница.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали по рейках, шпалах, каб прибыць на одну з найстарэйшых чыгуначных станцый у Беларусі. Па будынку і вакол яго пагуляем, у звон бумкнем. І што за мужчына з вусамі ля вакзала стаіць сядзіць, словам, знаходзіцца, даведаемся. З вамі Аляна Давыдова, прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Куды едзем? У Шуміліна. На вакзальную вуліцу, і тут адразу прыгажосць архітэктурная родам з 19-го стагоддзя сустракае. Падказвае наш гід, дырэктар турыстычнага інфармацыйнага цэнтра Шумілінскага района Ірына Кулікава.
2: Само здание вакзала, на 1866 года, в октябре этого года, потом 160 лет, открывал его Павел Петрович Мельников, инженер того времени, который строил Рига-Воронежскую железную дорогу, и станция Сиротина, как тогда называлась, Шумилинским, он стал с 1966 года, до тех пор он был в Сиротинском районе со станцией Сиротина. Так вот, здание вокзала интересно тем, что там до сих пор есть колокол, сохранившийся с тех времен. Туристам разрешается в него звонить тем, кто приехал первый раз.
1: Здаецца, простая дзеяння, колькі захаплення выклікае, задавальненне, дзіцячыя радасці. Вядома, у кожнага гук атрымліваецца розным, але у кожнага дакладна запамінальным, як і знаёмства з усім Шумілінскім вакзальным комплексам.
2: Вакзальны комплекс, который был построен в 1866 году, включал, кроме вот этого здания, предназначенного для проживания работников на втором этаже, на первом были диспетчера, дежурные, путейцы, был храм и складское помещение, которое называлось перегружатель. Возле вокзала в честь 150-летия, по-моему, там был установлен бюст Павла Петровича Мельникова как основоположнику, человеку, внесшему большой вклад в строительство этой станции, скажем так, одной из станций железной дороги Рига-Воронежской. И бюст является знаком, возле которого туристы всегда останавливаются, рассказывается история о том, как это все случилось.
1: Яшчэ цікавы момант з гісторыі. Імператор Мікалай II прыязджаў цераз станцыю Сіроціна і менавіта адсюль адправіў тэлеграму, у якой паведаміў, што адракаецца ад прастолу.
2: В этом его вот памятнасць і значимасць этого здання і этого места. Ну і здесь, на этом вакзале, снімался фільм «Чорныя берёзы». Тот перегружатель, то ли пакгаузы, которые были, тоже имели отношение, вот как бы картинка такая складывалась, когда использовалась для перегрузки груза с железной дороги на автомобиле. Ну, сейчас это красивое здание с современным ремонтом. К 150-летию там был произведен очередной ремонт, оно покрашено. Ну, и имеет привлекательный вид. Мы гордимся этим зданием. Оно красиво смотрится на фотографиях и ухожено всегда. И мало архитектурной формы, железная дорога заботится о имидже этого места.
1: Дарэчы, у вокзале захавалися две стромки каменной лесвицы, а я яшчэ на адной са сцен чорна-белая выява будынка і крыху біяграфіі самой станцыі. Прыгожа, пазнавальна, атмасферна. Словам, будзеце ў Шумеліне, зазірніце на чыгуначны вакзал, вакол пахадзіце, ў звон бумкніце. З Паўлам Мельнікавым, мужчынам з вусамі, павітайцеся. Яшчэ што, сваё таксама прыдумайце. Так жа цікавей жыць. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анцілеўская. Міжнародная федэрацыя паруснага спорту зняла ўсе абмежаванні з беларускіх спартсменаў. На онлайн-пасяджэнні савета арганізацыі прынята рашэнне аб адмене ўсіх санкцый, што раней дзейнічалі ў адносіны нашых атлетаў, трэнераў і суддзяў. Таксама такая ж станоўчая для нашых спартсменаў тэндэнцыя адсочваецца па многіх відах спорту, якім цяпер даступныя старты на міжнародных спаборніцтвах без абмежаванняў на выкарыстанне нацыянальнай символіки. У столице Венгрии проходит третий этап Кубка света по сучасному пятиборге. Наша команда выступает на этом турнире под державным стягом у першиню на международном старте. Будем болеть за наших. 11-12 червеня полуфиналы женщины и мужчины. 13 червеня финал. Прямой эфир на телеканале Беларусь 5.
0: Спортивный экспресс.
1: У Светлогорску прайшоў маштабны спартыўна-культурны фестываль «Вытокі». Падчас трохдзённага свята адбылося не толькі знаёмства гасцей з культурнымі традыцыямі, рэгіянальнымі брэндамі. Прайшоў алімпійскі квест з прызамі, майстар-класы чэмпіёнаў, творчай спартыўнай актыўнасці, выступленні зорак беларускай эстрады. «Вытокі» – асноўная падзея года ў галіне фізкультуры і спорту, адзначыў міністр спорту Беларусі Сергей Кавальчук.
2: Истоки нашего спорта, вот они исходят из таких маленьких городов, из таких маленьких районных центров, вот с детского юношеского спорта, за которым мы можем наблюдать, смотреть. И сегодня, наверное, важнее, чем начинать правильно организовывать такие мероприятия, в стране ничего нет. Поэтому сегодня все с нетерпением ждут это мероприятие, едут со всех городов нашей страны, оно полюбившееся для всех. И сегодня здесь можно увидеть как маленького спортсмена, так и взрослого, пожилого человека, то, что мы сегодня могли наблюдать и в парковой зоне, и сегодня всем это доступно.
1: А у Мінску стартаваў другі сезон маштабнага праекта «Спорт для ўсіх». Ініцыятыва прэзідэнцкага спартыўнага клуба рэалізуецца пры садзейнічанні Мінгарвыканкама. Паспяховы праект натхніў арганізатарам падысці да новага сезона яшчэ больш грунтоўна і маштабна. У гэтым годзе праект працягнецца 4 месяцы. Замест 3 трэніроўкі афіцыйна захопяць і верасень. А яшчэ з'явіліся новыя лакацыі, у прыватнасці парк імя Павлова, расказаў памочнік старшыні прэзідэнцкага спартыўнага клуба Павел Ягораў.
3: По сравнению с прошлым годом, у нас осталась одна без изменений локация. Всех приглашаем на великолепную парковую зону, парк 50-летия Великого Октября. Кто не знает, это возле национального футбольного стадиона. Мы вернулись на Цнянское водохранилище, пляж номер 3. Этот пляж самый большой на Цнянском водохранилище. Там также имеется инфраструктура, что нам позволило увеличить количество активностей в целом, от танцевальных и мягких до силовых игровых в этом сезоне. Самая красивая локация – сквер возле гостиницы «Беларусь». Данную локацию от всех остальных будет отличать эксклюзивная конструкция, ферма для проведения дебютной активности в этом году, аэрострейчинг, йога в гамаках, баре. Для работы на проекте «Спорт для всех» приглашается самый высококвалифицированный тренер, который имеет это огромный опыт.
0: Спортивный экспресс.
1: До выступления у белорусов на международной арене наши спортсменки выиграли 12 узнагород на международном турнире по мастацкой гимнастике у Омску. Пятиразовым призером спаборництва у сеньорок стала Дарья Грохотова, у активе якой 3 серебряные и 2 бронзовые узнагороды. И это еще не все. 2 белорусские экипажи стали переможцами международных спаборництв по академическим веслованию и 65-я Великая Московская регата Кубок мощнейших спортсменов. Пераможцамі сталі прадстаўнікі нашай жаночай чацвёркі і таксама мужчынскай васьмёркі. Можам парадавацца таксама за беларускую Арыну Сабаленку. Яна працягвае ўзначальваць рэйтынг жаночай тэніснай асацыяцыі пасля другога ў сезоне турніру серыі «Вялікага шлема» адкрытага чэмпіянату Францыі. На парыжскіх кортах Ролан-Гарос Сабаленка дайшла толькі да чвэрцьфіналу. Цяпер у яе 9090 ачкоў, а прадстаўніца Казахстана Алена Рыбакіна, якая на другім месцы адстае на 947 баллов. До футбольных справ у сборной Беларуси по футболу сгуляла ўнічыю з Буркіна-Фасо у таварыскім матчы. Сустрэча завершылася лікам 2-2. Раней на нацыянальным футбольным стадыёне ў Мінску беларусы абыгралі сірыйцаў. Наши футболистки поспехово завершили первую частку отборочного турнира чемпионата света 2027. В опушню поединку квалификации на группы C6 белорусские разгромили в грузинском горе команду Армении 6-0. До этого подопечная Вячеслава Григорова выгуляли армянок 3-0. Так само обменялись перемогами со сборной Казахстана 1-0 и 0-1. А выниковое становище команд Беларусь 9 очков, Казахстан 7, Армения 1. Таким чином наши девчата завоевали право сгулять в первом раунде с поединку с командами, которые займут другие третьи места у группах Лиги А. Жарабьевка таких вот таковых гульнев отбудется 18 червеня. На конт старту, какие можно наведать у перспективе. Хотя чему перспективе? Вот зараз у Минску проходит масштабный национальный командный турнир по теннисе «Золотая ракетка». На первом групповом этапе спаборництва, что протягнутся по 26 червеня, собрались 17 мощнейших детячих натских команд за всей Беларуси. Першинство, что традиционно организует президентский спортивный клуб, проходит на кортах столичных центров олимпийской подрыхтовки. Ну и важная для аматоров хоккея подея. Кубок Гагарина можно будет увидеть у Минску 11 червеня. Головный трофей КХЛ выставит на Олимпик-арене. А нагадаем, владельником его по выниках сезона 2025-26 стал Ярославский Локомотив. У складе клуба тренером-аналитиком працует Вячеслав Гусов, что ранее працевал со сборными нашей страны разных узростов. Специалист решил представить Кубок Гагарина у себя в родном городе, как и летась у аматары, усе аматары хоккея змогуць асабіста яго ўбачыць. Я не ведаю, як на конт пакратаць. Сталічная Олімпік Арэна Ратаўская 2 11 червеня з 14 до 18 гадзін. А на гэтым дазвольце развітацца з пажаданнямі толькі прыгожага і сумленнага спорту.
0: Спартыўны экспрэс.
4: Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:01. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Министерство замежных справ Беларуси и России представит суместный доклад об ситуации с правами человека в особных краинах. По информации российского и внешнеполитичного ведомства, документ презентуют 30 червня, а так само 7 и 10 липня. Пляцовками для ознайомления станут выконкам СНД у Минску, штаб-квартира ОБСЕ у Вене и сессия Совета Организации Объединенных Наций по правах человека у Женеве. Безвизовый уезд уводится для гостей удельников славянского базару в Витебском. Как поведомили в Державном пограничном комитете, фестивальный безвиз будет действовать с 4 по 31 липня. Для того, как его отримать, замежным гостям потребуется паспорт и билет на мероприемство у летнем амфитеатре альбо в концертной зале Витебск. Брест стал первым городом Беларуси, где появились специальные дорожные ориентиры для туристов. Проект реализованы по инициативе городских уладов при узгоднении с дяшутой инспекцией. Для работ выкористовывался дорожный принтер. Разметку наносили холодным пластиком структурным способом, как обеспечить ее тривалость и добрую бачность. Первые указальники появились около стелы, побольше с павильоном встречи делегаций, а так само на скрыжевании в улице Московской и Партизанского проспекта. Лепших выпускников советского района Минска ушановали сегодня. Урочистая церемония прошла в Национальном мастацким музее Беларуси, где собрались 56 наученцев. Медалисты, переможцы республиканских предметных олимпиад, переможцы интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов. И они отримали подяки и памятные подарунки. Для их организовали экскурсию. Зараз 24 градусы тепла, по данных Белгидромета. Завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность. У ночи по заходней полове, один на большей части территории, краткочасовые дожди, навальницы, местами ливни и порывистый ветер. Температура по ветру ночью плюс 12-18, у день до 30 тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Гродня плюс 18, плюс 20. У Бресте плюс 19, плюс 21. У Витебску и Могилеве плюс 27, плюс 29. У Гомеле плюс 28, плюс 30. У столицы у ночи плюс 14-16, у день до 28 тепла. Краткочасовый дождь, навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Привітанне, наши холодные, солодкие и крыху молочные рок-сябры. Гэта Радио «Столица». Я ваш капитан Андрей Крупич, той самый человек, який можа и не разумее сэнсу жыцця, але докладно ведае розницу паміж пломбиром и фруктовым лёдам. Побач со мной сегодня працуе наш гукарежиссер Светлана Антонова. Яна аднойчы паспрабавала прыгатаваць домашнее мороженое и пасля гэтага стала сапраўдным майстрам гэтай справы. И сегодня мы адзначаем сусветный день мороженого. Будет солодко, холодновато, с гучными припевами, конечно, с дятинства и жахами вспоминаем, типу «разлилося у сумцы». У эфиры говорим про успамины, смаки, лето и про то, чему дорослые мужчины так само могут есть рожки с посыпкой и не соромиться. Мы так само не соромимся и расскажем, какие выконавцы прогучать у наступной эфирной године. Почуем Guns N' Roses з Majestic Within Temptation, Accept і нават Paramore. Починаємо, погнали!

0: Драйв-чат.
1: 17.18, радио столица, сусветный день мороженого сегодня отзначаем, и на дворе, конечно, этому сприяя. Расскажу вам свою особистую трагедию. Мне было годов 8, сдается 8, может 9. Усе ишли у парк, купляли себе мороженое, тогда был таки цикавый смак снежок, и у вафельным слойку еще он был. Я собрал гроши, стоял у черзе, аж но бачу ляжит самый опошний. Подыходжу, и хлопчик передо мной бере яго, якраз мой апошний. Я у роспач, а потым, не поверите, гэты самый хлопец оказался моим суседом и просто поделился, отдал полову своего, и мы стали сябрами, и, до речи, дагэтуль сябруем. И у той же момент отрымал я свой первый житёвый урок. Мороженое, яно як само житё, яго лепш разделить. Але хутка, бо растая. Пишите, сябры, якая ваша любимая мороженка и что с ёю вы связывали романтику, дзятинства, пикник, ці можа гэта была сур'ёзная бойка с чайкой на свисла, чым мне рассказывала моя сябровка. Казала, что гуляла уздоўж свисла, чы тут у нас, и чайка просто подля тела и забрала у яе морожку з рук. Вот такое бывает, у меня такого не было. Може у вас, напишите у драйв-чат, заходьте у наш телеграм-канал, у пошуку треба увести на русской мове радио столица, долучиться до нашей суполки, долучайтесь до усіх суполок наших так само, шукайте нас у ютюбе, у инсте, карате, где заугодно, пишите комменты, усе их я гучу у другой эфирной године, рухаемся.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сулабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: Сябры мои, завтрашнее надворье, оно просто идеальное, каб з'есть и мороженое, и облизать пальцы, особливо, коли вы его не купили, а позычили у сябра. И сегодня можно з'есть, и завтра надворье просто сприяе. У Минску будет плюс 26, плюс 28, махчима навальница, але гэта не причина, каб не з'есть тое самое эскимо. Гродно плюс 18, плюс 20, так само можа грымнуть. Надворье для рожка с мармеладом где-нибудь в утульной кавярне. Брест плюс 19, плюс 21, навальница и тут. Мороженое не сплавится у такое надворье, можно не хваляваться. 19 – это не спякота. Могилёв плюс 27, плюс 29, пераменная облачность. Подыходит для тех, кто любит фруктовый лед и интеллектуальные размовы. Гомель плюс 28, плюс 30 – тут без опадков, идеально, каб зарабить селфи с пломбиром, покуль оно не потекло. Витебск плюс 27, плюс 29, тут сухо, день, коли можно съесть и мороженое, и запить смачной кавой. Это доброе сполучение, ну а самое лепшее сполучение, это еще додать сюда якостного року, у нас он есть, застаемся разом, погнали.

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: Сябры мои, амаль что скончились наши две эфирные годины. Мы скончили их хутка. Растаяла она эфирная година, як лёд у чай. Але гэта только початок. Напераде еще больше солодких историй, бо сёння мы отзначаем сусветный день мороженого, крыху культурной глыбини и махчыма спрэчка про тое, чаму дубайское мороженое гэта дзівацтва. Поговорим про ўсё у другой эфирной године. Як звычайно, сустракаемся пасля выпуску новин.

0: рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Листают ветры дни, километры. Летают вепри на

21 градус тепла, по данных Белгидромета. Завтра у Беларуси прогнозуется пераменная воблачность у ночи по заходней полове, а в день на большей части территории. Краткочасовые дожди, навальницы, местами ливни и порывистый ветер. Температура по ветру плюс 12, плюс 18. Ночью у день до 30 тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Гродни плюс 18, плюс 20. У Бресте плюс 19, плюс 21. У Витебску и Могилеве плюс 27, плюс 29. У Гомеле плюс 28, плюс 30. У столицы у ночи плюс 14, 16. У день до 28 тепла. Краткочасовый дождь, навальница.

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. У Глыбоцким районе потонул хлопчик. У вёсцы Лазіча сегодня работники Министерства по надзвычайных ситуациях достали с водоема копани 13-годового подлетка. После реанимационных мероприемств медики констатовали его смерть. Причины и обставины трагедии высветляются. Штабная тренировка по организации территориальной обороны под керовництвом Генерального штаба началась в Беларуси. Офицеры керования в умовах створенной в учебной обстановке ранее принятых решения завершить планование применения сил. Головная задача командных маневров – повысить профессийные навыки оперативного складу и обеспечить слаженность деяния при керовании локальными оборонными подразделениями. Представники буйной гандлёвой сетки поведомили у милицию про крадеж продуктов больше, чем на 1000 рублей. Як высветилась выкрадальница, 47-годовая бухгалтер будаўнічай компании. Ранее у поля зроку милиции не трапляла. Женщина 4 раза заходила в столичный магазин и выносила продукты без оплаты. Растлумачила, что была нетверозая, и ей вельми хотелось протягивать вечерину, якую организовала у своей кватеры. Однако грошей на закусе и напои не было. Узбуджена криминальная справа. У связи с будовництвом 3-го транспортного кольца у Минску сегодня с 22 годин изменится схема организации дорожного руху по Ратомской и Тимиразево. У приватности предупреждено обмеживание руху транспорта по улице Ратомской и изменение колькости полос для пересовывания транспорта на улице Тимиразева у месяцы работы до 2 або 2 направках. Так само перенос припыночного пункта Ратомская на отсотном боку Тимиразева и отмена одноименного припынка на неотсотном боку Ратомской. Держит инспекция просить уличивать это при выборе маршрута.

0: 11 червеня у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы па заходняй палове, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі ліўні і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра +12, +18, удзень да 30 цяпла. У абласных цэнтрах удзень 11 червеня чакаецца у Гродні +18-20, у Брэсце +19, +21, у Віцебску і Магілёве +27, +29, у Гомелі +28, +30. У сталіцы ўначы +14-16, удзень да 28 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
1: Реклама на радио столицы.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. Міжнародная федэрацыя паруснага спорта зняла ўсе абмежаванні з беларускіх спартсменаў. На онлайн-пасяджэнні савета арганізацыі прынята рашэнне аб адмене ўсіх санкцый, што раней дзейнічалі ў адносіны нашых атлетаў, трэнераў і суддзяў. Таксама такая ж станоўчая для нашых спартсменаў тэндэнцыя адсочваецца па многіх відах спорту, якім цяпер даступныя старты на міжнародных спаборніцтвах без абмежаванняў на выкарыстанне национальной символики. У столице Венгрии проходит третий этап Кубка света по сучасному пятиборге. Наша команда выступает на этом турнире под державным стягом у першиню на международном старте. Будем болеть за наших. 11-го, 12-го червеня полуфиналы женщины и мужчины. 13-го червеня финал. Прямой эфир на телеканале «Беларусь-5».
0: Спортивный экспресс.
1: У Светлогорску прайшоў маштабны спартыўна-культурны фестываль «Вытокі». Падчас трохдзённага свята адбылося не толькі знаёмства гасцей з культурнымі традыцыямі, рэгіянальнымі брэндамі. Прайшоў алімпійскі квест з прызамі, майстар-класы чэмпіёнаў, творчай спартыўнай актыўнасці, выступленні зорак беларускай эстрады. «Вытокі» – асноўная падзея года ў галіне фізкультуры і спорту, адзначыў міністр спорту Беларусі Сергей Кавальчук.
2: Истоки нашего спорта, вот они исходят из таких маленьких городов, из таких маленьких районных центров, вот с детского спорта, за которым мы можем наблюдать, смотреть. И сегодня, наверное, важнее, чем начинать правильно организовывать такие мероприятия, в стране ничего нет. Поэтому сегодня все с нетерпением ждут это мероприятие, едут со всех городов нашей страны, оно полюбившееся для всех. И сегодня здесь можно увидеть как маленького спортсмена, так и взрослого, пожилого человека, то, что мы сегодня могли наблюдать и в парковой зоне, и сегодня всем это доступно.
1: А у Мінску стартаваў другі сезон маштабнага праекта «Спорт для ўсіх». Ініцыятыву прэзідэнцкага спартыўнага клуба рэалізуецца пры садзейнічанні Мінгарвыканкама. Паспяховы праект натхніў арганізатарам падысці да новага сезона яшчэ больш грунтоўна і маштабна. У гэтым годзе праект працягнецца 4 месяцы. Замест 3 трэніроўкі афіцыйна захопяць і верасень. А яшчэ з'явіліся новыя лакацыі, у прыватнасці парк імя Павлова, расказаў памочнік старшыні прэзідэнцкага спартыўнага клуба Павел Ягораў.
3: По сравнению с прошлым годом, у нас осталась одна без изменений локация. Всех приглашаем на великолепную парковую зону, парк 50-летия Великого Октября. Кто не знает, это возле национального футбольного стадиона. Мы вернулись на Цнянское водохранилище, пляж номер 3. Этот пляж самый большой на Цнянском водохранилище. Там также имеется инфраструктура, что нам позволило увеличить количество активностей в целом от танцевальных и мягких до силовых игровых в этом сезоне. Самая красивая локация – сквер возле гостиницы «Беларусь». Данную локацию от всех остальных будет отличать эксклюзивная конструкция, ферма для проведения дебютной активности в этом году, аэрострейчинг, йога в гамаках, баре. Для работы на проекте «Спорт для всех» приглашается самый высококвалифицированный тренер, который имеет это огромный опыт.
0: Спортивный экспресс.
1: До выступления у белорусов на международной арене наши спортсменки выиграли 12 узнагород на международном турнире по мастацкой гимнастике у Омску. Пятиразовым призером спаборництва у сеньорок стала Дарья Грохотова, у активе якой 3 серебряные и 2 бронзовые узнагороды. И это еще не все. 2 белорусские экипажа стали переможцами международных спаборництв по академическим веслованию и 65-я Великая Московская регата Кубок мощнейших спортсменов. Пераможцами стали представники нашей жаночей четверки и так само мужчинской восьмерки. Можем порадоваться так само за белорусскую Арыну Соболенку. Яна протягивает узначальвать рейтинг жаночей теннисной ассоциации после другого в сезоне турниру серии Великого Шлема, открытых и чемпионату Франции. На парижских кортах Ролан-Гаррос Соболенка дошла только до швертьфинала. Теперь у ЕГЭ 9090 очков. А представница Казахстана Алена Рыбакина, якая на другом месте отстает на 9 547 баллов. Да, футбольных справ у сборной Беларуси по футболу згуляла в ничью с Буркина-Фасо у товарыйском матче. Встреча завершилась ликом 2-2. Ранее на национальном футбольном стадионе у Минска беларусы обыграли сирийцев. Наши футболисты поспехово завершили первую частку отборочного турнира чемпионата света 2027-го. В опушнюю поединку квалификации на группы C6 белорусские разгромили в грузинском горе команду Армении 6-0. До этого подопечная Вячеслава Григорова выгуляли армянок 3-0. Так само обменялись перемогами со сборной Казахстана 1-0 и 0-1. А выниковое становище команд: Беларусь 9 очков, Казахстан 7, Армения 1. Таким чином наши девчата завоевали право сгулять у первом раунде поединков с командами, которые займут другие третьи места у группах Лиги А. Жеребьевка таких выставковых гульнев отбудется 18 червня. На конт старту, какие можно наведать у перспективе. Хотя чему в перспективе? Вот зараз у Минску проходит масштабный национальный командный турнир по теннису «Золотая ракетка». На первом групповом этапе спаборництва, что протягнутся по 26 червня, собрались 17 мощнейших дитячо-юнацких команд за всей Беларуси. Першинство, что традиционно организует президентский спортивный клуб, проходит на кортах столичных центров олимпийской подрыхтовки. Ну и важная для аматоров хоккея подея. Кубок Гагарина можно будет увидеть у Минску 11 червня. Головный трофей КХЛ выставить на Олимпик-арене. Нагадаем, владельником его по выниках сезона 2025-26 стал Ярославский Локомотив. У складе клуба тренером-аналитиком працует Вячеслав Гусов, что ранее працевал со сборными нашей краины разных узростов. Специалист решил представить Кубок Гагарина у себя в родном городе, как и летось у аматоры, усе аматоры хоккея смогут особисто его убачить. Я не веду, як на конт пократать. Столичная Олимпик-арена Ратомская 2 11 червня с 14 до 18 годин. А на этом дозвольте развитаться с пожеланиями только пригожего и сумленного спорту.
0: Спортивный экспресс. Радио столица. Рухаемся разом.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Столица ТОП-10.
7: Першую пятерку открывае Мьюз со своим Unraveling. Трек протягивает традицию гурта створать музыку, якая гучить больше масштабно, чем многие голливудские блокбастеры. Беллами знов пропануя слухачам сумесь рока, электроники и напруженной драматургии. Песня поступово разгортывается, набирая обороты и выводит слухача на могутный финал. Мьюз по-ранейшему застаются одними из самых ярких гуртов сучасной рок-сцены.
6: Номер 5.

0: На четвертом месте Луна с песней «В этой тишине». Это композиция, якая працуя не про звучность, а про эмоции и настрой. Вокалистка докладно передае отчувание внутреннего пошуку и разважания, знакомых многим слухачам. Песня поступово раскрывается и не отпускает до самого финалу. Миновито такая щирость и глубиня да помогли треку занять свое место у нашем топе.
1: Номер 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: ТОП-10. Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десяты нумар Five Finger Death Punch Eye of the Storm. На девятым месцы сёння Blackwell Brides Vindicate. Восьмый нумар The Pretty Reckless When I Wake Up. Сёмае месца Enemy Inside R.I.P. Нумар шесть Con Reward the Scars. Пятёрку лепшых открывае Muse Unraveling. На четвертом месте Луна в этой тишине. Тройка переможцев выглядает так. Номер 3 – Halloween Universe. Сребра у Sepultura – Beyond the Dream. И наш переможца – Badomans – Dying to Love. И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку наилепших. На этом тыдні яны такие. Seven Dust – Threshold. Atreyu – Wait My Love – I'll Be Home Soon. Skindred – Can I Get Her? Paul McCartney – Come Inside.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте Столица ТОП-10, найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Голосуйте за упадабаныя треки і до сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
1: Столица ТОП-10.
2: Свежачок.

0: Радио «Столица».
1: Не обращай внимания на светофоры, не смотри на знаки, ограничения.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Расоны вандраваць па часе, знаёміцца з будынкамі, з царквой 19-га стагоддзя і сучасным касцёлам. З вамі Алена Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Таким чином церква Узнесення Господнього 1879 года побудови, знешнє, як по мені, більш нагадує католицький храм, але тут куполи, ось вони розставляють усе на своє місце, відзначає наш гід, головний заховальник фонду музею бойової содружності Сергій Соловйов.
2: Построєна церква із місцевого бутового камня і красного кирпича. Церква не має багатих внешніх декоративних елементів, и выполнено, ну, скажем так, достаточно брутально. То есть общий объем квадратный в плане, и в квадратном плане выполнена алтарная часть апсида. И вход также такой достаточно тяжелый, массивный. Крыша церкви украшена 5 куполами и еще один купол над звонницей. Окна с такими стрельчатыми полуцеркульными завершениями. Действительно интересный памятник архитектуры последней четверти 19 века.
1: Со стагоддзя 19-го пропоную пераскочыць у наш час, зрабіць крок ад царквы да касцёла, хоць на мясцовасці адлегласць паміж храмамі некалькі кіламетраў.
2: В деревне Горбачево, что в 18 километрах от современных Расон, там был костел святого Иосифа, построенный в 1877 году. Его постигла судьба, как и многих других культовых строений. В советские годы он был разрушен, но в настоящее время сохранились только лишь фундаменты. Но духовным наследником Горбачевского костела святого Иосифа стал костел святого Иосифата Кунцевича.
1: У Расонах его почали узводить у початку 21-го стагоддзя, освятили храм у 2010-м.
2: В одну из стен костела святого Иосифата Кунцевича вмурованы фрагменты костела святого Иосифа. И украшает костел крест, который местные жители, жители деревни Горбачева, сохранили после разрушения Горбачевского костела. Ну и опять же, внешний облик его достаточно скромный, в нем просматриваются элементы готики.
1: А внутри стены костела размаляваны сюжетами, якія бяруць пачатак у творчасці італьянскага мастака Джота Ді Бандоне. Хочаце гэта ўбачыць усё на свае вочы, тады вам у Расоны. І касцёлы, і царкву паглядзіце, не пашкадуеце. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.